0: Ребята, засада. Нужен проводник. Звоните в штаб.
1: Я старший капитан Шуде.
0: Скажи своим солдатам, чтобы отступали.

0: Их координаты я определил. Курдежим по северу, по моей команде. Огонь!
1: Стой!